0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио «Рекорд Самара в МАКС». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Петербурге. Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L. Номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде. Yeah!

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио «Рекорд Самара» в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд!

0: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Слушай радио «Рекорд Самара Онлайн». Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.

0: Record, реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+ предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: Дэнс лето.
3: На рекорде.

0: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
1: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.

0: Привет, это Рекорд, и прямо сейчас лови короткую инфу о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня днем пройдет небольшой дождь и до плюс 25. А еще напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграме и Максе Радио Рекорд Самара. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Подписывайся на наши каналы в Телеграме и Макс Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: Прямо сейчас лови короткую инфу о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня днем пройдет небольшой дождь и до плюс 25. И уже на будущей неделе мы объявим о начале специальных рекордных заездов. Теперь ты можешь стать H2O-шником рекорда не только в эфире, но и на улицах города. И напомню, что разыгрываем фирменную эксклюзивную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Несколько раз в день у нас проходят игры по будням, а скоро можно будет встретиться где-то лично. Все подробности на днях в эфире и в наших соцсетях, в каналах Макс Телеграм и группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Привет, это Рекорд, и прямо сейчас лови короткую инфу о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня днем пройдет небольшой дождь и до плюс 25. Также тебе напомню, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать, где бы ни находился и чем бы ни занимался, и не только в машине, но еще с помощью умной колонки. Просто скажи «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Либо можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Можешь слушать прямо на сайте, а можешь скачать приложение. Главное, не забудь указать местоположение «Самарская область». Для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
2: Телефон рекламы.

0: «Авто» приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей «Экслантикс». Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. «ВИП-Авто» – официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-11-11. Не является публичной офертой.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
5: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
6: Так быстро все успел?
5: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Разгулялась волна.
8: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк». Record.

0: Привет, это Рекорд, и прямо сейчас лови короткую инфу о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня днем пройдет небольшой дождь и до плюс 25. А еще напомню тебе, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И дальше уже ты решаешь забрать весь приз, все бутылочки, либо частью поделиться со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Все подробности, а также информация о накопленных литрах читай в телеграм-канале. Канале и в Максе. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости – 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
3: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд
1: Суперчарт. Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
2: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
5: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станке, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
7: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
8: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
7: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
8: Серьезно? Так можно было?
7: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Pride Fitness.
9: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
10: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
11: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
12: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
13: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
14: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
15: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
16: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
18: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
19: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
20: Телефон рекламы.

0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
1: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
2: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных

0: Всем привет, это инфа погоде на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 17, завтра пройдет небольшой дождь и до плюс 25 градусов. А еще напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграме и Максе Радио Рекорд Самара. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Подписывайся на наши каналы в Телеграме и Макс Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Рекорд реклама. ВИП-авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. ВИП-авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Самый атмосферный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Айова, 26 июня. Самара, Аврора Молл. Маршрутка, Улыбайся, Бьет бит и многие другие любимые песни. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
4: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
5: Так быстро все успел?
4: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
7: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
8: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелиумрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
9: Лента. Дэнс лето.
10: На рекорде.

0: Всем привет, это инфа о погоде на главной танцевальной. По данным Яндекс Погоды, сегодня ночью до плюс 17, завтра пройдет небольшой дождь и до плюс 25 градусов. А еще каждый будний день начинай в компании с рекордом и любимыми рубриками. Такими как «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Много игр, подарков, а также неформатные композиции в рубрике «Трэш-пати 8.40». Плюс вся полезная и важная информация. А также ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная» в игре «H2Ошники». И все это с 7 до 11 мега утром для детей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
5: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
6: Рекорд реклама. «ВИП-авто» приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей «Эксланти́кс». Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. «ВИП-авто» – официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
7: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
8: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
7: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
8: Серьезно? Так можно было?
7: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
9: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
10: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
11: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
12: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
14: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
16: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Разгулялась волна.
4: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
6: Телефон рекламный.

0: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
1: Стань H2O-шником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
5: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
6: Так быстро все успел?
5: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
9: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
10: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
11: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 203-200.
12: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа». На Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж. Удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
13: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
16: Телефон Рик.

0: 4 и 5 июля. Санкт-Петербург, 11 июля. Нижний Новгород, 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2113. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
7: Акведы.
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
4: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
12: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
13: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
14: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
15: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
16: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
17: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.

0: Слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Погода.
1: Всем привет, это инфа о погоде на главной танцевальной. По данным Яндекс Погоды, сегодня ночью до плюс 17, завтра пройдет небольшой дождь и до плюс 25 градусов. Также тебе напомню, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать, где бы ни находился и чем бы ни занимался, и не только в машине, но еще с помощью умной колонки. Просто скажи «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Либо можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Можешь слушать прямо на сайте, а можешь скачать приложение. Главное, не забудь указать местоположение «Самарская область» для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Внимание! Канал в Телеграм «Радио Рекорд Самара». Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
5: Рекорд реклама. VIP-Авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
6: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Дэнс-лето.
1: На рекорде. Новый трек на рекорде. Бабина, Маркус Дилан и Марио Кола. Sweet Dreams. Рекорд ремейк.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
5: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
6: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
7: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
6: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
7: Серьезно? Так можно было?
6: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Pride Fitness.
8: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
9: Все жалюзи и рулонные шторы на Желюзинск.ру.
10: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
11: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
12: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
13: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: Рекорд реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте. Дэнс лето.
10: На рекорде.

0: Всем привет, это инфа погоде на главной танцевальной. По данным Яндекс Погоды, сегодня ночью до плюс 17, завтра пройдет небольшой дождь и до плюс 25 градусов. А еще напомню тебе, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И дальше уже ты решаешь забрать весь приз, все бутылочки, либо частью поделиться со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Все подробности, а также информация о накопленных литрах читай в телеграм канале и в Максе. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
3: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту субботу грандиозные события для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
8: Телефон

0: диджеем Филом. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Всем огромный привет, друзья! Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут Диджей Фил. Добро пожаловать в суперчарт номер 942. Это главный танцевальный чарт страны. Каждую субботу в 15.00 мы отслушиваем самые крутые композиции, за которые вы голосовали на сайте при помощи приложения Радио Рекорд. И у меня для вас потрясающая новость. Для всех любителей транс-музыки этой осенью трансмиссия вновь.

также не секретные зарубежные гости, настоящие звезды. Ален Вотс, Ронский Спит, а также Рэм. А еще, конечно же, Александр Попов, Роман Мессер, ваш покорный слуга Фил и другие артисты. Все это фестиваль-трансмиссия «Портал». 16 октября, Москва, Вики, стадиум 7 ноября, Питер, Temple of Dir. Подробности на radiorecord.ru, категория 18+. Там же есть и билеты. И сейчас идет предпродажа билетов, она продлится до 25 июня. Есть возможность урвать билет по самой выгодной стоимости. Просто прямо сейчас заходите на сайт transmissionfest.ru. Там все сами поймете, что нужно сделать, ну и получить самую лучшую цену. Категория 18+. И от таких классных новостей возвращаемся в суперчарт. 33 место здесь Dub Dogs и Fezzo с треком How Does It Feel. Работа опускается на 5 позиций, готовится к вылету из суперчарта.

0: еще одна новинка, друзья, 29 место, и здесь новый сингл под названием «Repeat», и тот Мартина Гаррикса и Эда Ширана. Это один из самых легендарных долгостроев в истории современной электронной музыки. Легенда гласит, что этот трек был написан еще в 2014 году, пережил годы судов между лейблами, миллионы пиратских сливов, и в итоге стал официальным подарком на 30-летний юбилей главного хитмейкера Голландии Мартина Гаррикса. Но вот такая классная история. До 28 месте «Анима» с треком «Out of my body». Работа опускается на 3 позиции.
1: Рекорд Суперчарт.

0: Новинка этой недели. 26 место. Здесь разместился российский дуэт KDDDK и Алекс Альта с новым треком, который называется Cricket Love. Он создавался как прямое идейное продолжение их предыдущего успешного сингла One and Two. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
2: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2O-шником рекорда и помоги другим.
3: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
9: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
10: Так быстро все успел?
9: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-4003. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа». На Новоурицкой 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в Альфе. Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
12: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров Аутебанк, Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
14: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
15: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
16: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
17: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
18: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
19: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
20: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
21: Телефон рекламный.

0: диджеем Филом.
1: Суперчарт о рекорде продолжается. 942 выпуск. С вами диджей Фил. На 25-й строчке неожиданная коллаборация австралийского электронного трио Пнао и мексиканской хард-рок группы с треком «Ту Карасон». Песня мгновенно улетела в вирусные тренды и стала неофициальным спортивным гимном в Латинской Америке.

0: места Ride. Так она называется, от австрийского проекта Klang Karussell. И перед тем, как мы окунемся в двадцатку лучших, давайте вспомним артистов и треки, которые сегодня открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.

31 место. Биби Рикса и Дэвид Гетта на 30-м. На 29-м свежак от Мартина Гаррикса и Эда Ширана. На 28-м Анима. 27-е место Армин Ван Бюрен и Арджи. На 26-м свежая работа от Кей, Диди Ди Кей и Алекс Сальто.

24 место. Loud Luxury. Третье. Дон Диабло и Уиз Халифа. На 22-м Леони.

запустили специальные 11-летних радиостанций-интернет-каналов. От жаркого афрохауса и латины до расслабленного лаунжа и стильного бич-пати. Выбирайте свой канал, включайте летнее настроение мобильным предложением рекорда и будьте с нами. Ну и возвращаемся к суперчарту. 20-я строчка. Здесь Upside Down от Джейдена Бойзена и Дэвида Гетты.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2119-30.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Рекорд Суперчарт.

0: Всем привет, это инфопогода на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 17, завтра пройдет небольшой дождь и до плюс 25 градусов. А еще напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграме и Максе Радио Рекорд Самара. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Подписывайся на наши каналы в Телеграме и Макс Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
5: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Дебал G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры Дебал в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
6: Самый атмосферный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Айова, 26 июня, Самара, Аврора Молл, Маршрутка, Улыбайся, Бьет бит и многие другие любимые песни. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.

0: неделю, а кто же занял позицию номер один на этой неделе, узнаем буквально через минуту. Ну а сейчас вспомним десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Трэп Мафия Хаус. Десятое место. Алан Уокер на девятом. Робин Шульц. Восьмая позиция.

4 место. Милки. На 3-м Тиесто и Брайан Грейс. На 12-м Глеб Филипченков, Джипул и Джим Бисквит.

по второе в Рекорд Суперчарте. Ну и настал момент, когда мы называем победителя этой недели. Здесь, кстати, лидер, которые покидали первое место и опять вернулись. Биби Рикса и Фейтлесс, их замечательный дуэт с треком New Religion. Я напомню, друзья, что Суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений трека в избранное на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. Запись этого и предыдущих выпусков Суперчарта, а также плейлисты ищите в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Все можно находить по хэштегу Суперчарт и не забывайте подписываться на нас в Телеге и в Максе, чтобы не пропускать новые выпуски. Ну, оставайтесь на Рекорде, потому что сегодня в 9 вечера, как всегда, Клабчарт с Димиксером. Он представит топовые клубные треки.

0: Лето в мобильном приложении Рекорда. Рекорд реклама.
1: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
2: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
6: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
7: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
8: Так быстро все успел?
7: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Разгулялась волна.
10: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
11: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
13: Телефон рекламной службы.

0: этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet.
2: С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.

0: года.
1: Всем привет, это инфопогода на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 17, завтра пройдет небольшой дождь и до плюс 25 градусов. И уже на будущей неделе мы объявим о начале специальных рекордных заездов. Теперь ты можешь стать H2O-шником рекорда не только в эфире, но и на улицах города. И напомню, что разыгрываем фирменную эксклюзивную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Несколько раз в день у нас проходят игры по будням, а скоро можно будет встретиться где-то лично. Все подробности на днях в эфире и в наших соцсетях, в каналах «Макс Телеграм» и группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Реклама.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд-реклама. Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Дебал G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Дебал в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
2: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре Альфа на Новоурицкой 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в Альфе. Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров Аутебанк, Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив «Золотого яблока». Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
8: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
9: Так быстро все успел?
8: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
11: Самый атмосферный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Айова, 26 июня, Самара, Аврора Молл, Маршрутка, Улыбайся, Бьет бит и многие другие любимые песни. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
12: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.
13: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
1: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
2: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
10: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
11: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.

0: года.
1: Всем привет, это инфа о погоде на главной танцевальной. По данным Яндекс Погоды, сегодня ночью до плюс 17, завтра пройдет небольшой дождь и до плюс 25 градусов. Также тебе напомню, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать, где бы ни находился и чем бы ни занимался, и не только в машине, но еще с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Либо можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Можешь слушать прямо на сайте, а можешь скачать приложение. Главное, не забудь указать местоположение Самарская область. Для детей старше 12 лет.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: В

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости – 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
3: Акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
1: Телефон рекламный.

человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
1: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
6: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
7: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99.

0: этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Всем привет, это инфопогода на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 17, завтра пройдет небольшой дождь и до плюс 25 градусов. А еще каждый будний день начинай в компании с рекордом и любимыми рубриками. Такими как «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Много игр, подарков, а также неформатные композиции в рубрике «Трэш-пати 8.40». Плюс вся полезная и важная информация. А также ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная» в игре «H2Ошники». И все это с 7 до 11 мега утром. Для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
3: Вы готовы?
2: Смотри Московский выпускной 2026. В субботу в 18.30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99.

0: кадровый запас брендированной минералки. Стань H2O-шником рекорда и помоги другим.
1: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Разгулялась волна, а тебе не почем.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл. «Дорога в облака», «Этот город», «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
5: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гайсти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. Рекорд.

0: Погода.
1: Всем привет, это инфопогода на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 17, завтра пройдет небольшой дождь и до плюс 25 градусов. И уже на будущей неделе мы объявим о начале специальных рекордных заездов. Теперь ты можешь стать H2O-шником рекорда не только в эфире, но и на улицах города. И напомню, что разыгрываем фирменную эксклюзивную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Несколько раз в день у нас проходят игры по будням, а скоро можно будет встретиться где-то лично. Все подробности на днях в эфире и в наших соцсетях, в каналах «Макс Телеграм» и группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд-реклама. Самый атмосферный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Айова, 26 июня. Самара, Аврора Молл, Маршрутка, Улыбайся, Бьет бит и многие другие любимые песни. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+. Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

0: ТОП-30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Привет, друзья, с вами диджей Димиксер Дмитрий Гуменный. И прямо сейчас мы начинаем Рекорд Клаб Чарт. Поэтому делайте еще громче, потому что прямо сейчас вы узнаете о 30 самых крутых клубных новинках, которые мы собрали для вас вместе с Радио Рекорд. Начинаем. Фэдели Грант, Монстр. Конечно же, новинка. 30 место.

0: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация о организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
4: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Друзья, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, диджей Демиксер, и по традиции мы послушаем в виде исключения клубный трек прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике Дон Диабло, On My Mind.
1: Рекорд

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

Друзья, делайте громче ваши радиоприемники, потому что мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка Max Style, Freaky One, далее D.O.D. Closure. Именно D.O.D. мы только что, кстати, с вами прослушали. А вот первое победное место, врываясь, забирает Vintage Couchy. Он был на 9-й строчке, и сегодня он первый, он самый крутой. И композиция называется Hands Up, с чем мы его, собственно, и поздравляем. Надеюсь, он тоже этому очень рад. Ну, а, собственно, пришло время прощаться. Мы увидимся с вами достаточно скоро, через неделю. Поэтому не забывайте подключаться к нашему вечернему Рекорд Клаб Чарту каждую субботу на Радио Рекорд. Всем пока и хороших выходных!

гостей. Например, друзья, сегодня к нам в 23 часа в студию заглянет диджей Sonic Mine. Поговорим о музыке, выступлениях и, конечно, услышим его специальный лайв-сет. Но уже после полуночи проверим совместимость наших слушателей в рубрике «Краш-тест». Так что, если вы в поиске новых знакомств, самое время написать нам в чат мобильного приложения «Радио Рекорд». Друзья, ну, естественно, рассказывайте, где вы сейчас, чем занимаетесь этим субботним вечером и кому хотите передать привет. Напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Делайте громче прямо сейчас.

0: продолжается наша большая вечеринка, шоу «Рекорд Пати». Я вас всех приветствую, друзья, и давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Есть такое от Марата Виолетта. Привет из Перми. Я, как всегда, на связи. Хочу передать привет Сильверу и Виктору Комлеву. Пожелать хорошо и спокойно провести выходные. А тебе, Виолет, хорошо провести эфир. Спасибо большое, Марат. Вот честно, спокойно проводить выходные не очень-то и хочется, поэтому давайте будем двигаться все-таки, друзья. Это всегда как будто бы лучше. И вот пишет Геннадий. Питер, делаю ремонт в своей квартире, но не могу делать нормально, так как классная музыка, много танцую. Генка, подписался Геннадий, и это прекрасно, друзья, танцуем вместе здесь, на нашей вечеринке Рекорд Пати, делаем громче прямо сейчас.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
5: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
2: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа». На Новоурицкой 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в Альфе. Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров Аутебанк, Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99.

наша вечеринка. Это шоу «Рекорд Пати». Огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Есть такое от Евгения. Виолетта, добрый вечер из Костромы. Давно меня не было, экзамены замучили. Да еще и занят был. Привет всем, кто сейчас слушает эфир «Рекорда». Настроение хорошее. Сегодня максимально ленивый день, ничем не занимался. Давайте отдыхать, слушать классные треки и кайфовать. Всем позитивного, крутого настроения. Ну а тебе, Виолетта, отличной ночи. Это «Рекорд Пати». Делайте громче и поехали. Абсолютно верно, Евгений. Давайте переходить к следующим приветам. Есть такой привет от Николая и Яны. Сидим на даче, отдыхаем. Желаю всем хороших выходных. Рекорд рулит. И вот Виктор пишет: Виолетта, пожалуйста, передай привет тем, кто не верит в честность моих голубых глаз. Виктор, ну давай так, я вот тебе поверю, а все остальные пусть как хотят уже. Друзья, напомню, что вы также можете передать свой привет при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Это все шоу «Рекорд Пати», и мы продолжаем.

0: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

привет, друзья, меня зовут Виолетта, и давайте почитаем немножечко приветов, и прежде чем перейдем к ним, анонсируем. Через 10 минут, друзья, в нашей студии появится диджей Sonic Mind со своим специальным диджей-сетом, и Sonic Mind мы обязательно обсудим несколько вопросов, узнаем про его выступление, ну и напомню, что посмотреть все происходящее можно будет в видеотрансляции в группе ВКонтакте, подключайтесь обязательно, делайте громче, ну и давайте почитаем прямо сейчас еще приветы, есть такое от Дениса. Виолетта, большой привет из Пензы, скучаю по Питеру, сегодня работаю, рад слышать твой голос, всем отличных выходных. Пишет Анна: Виолетта, хочу передать привет своей любимой семье, они у меня самые лучшие. И вот еще, добрый вечер, хочу предложить шутку, пишет Саша. Саш, ну мы тебе не откажем, предлагай. Собственно, и вы, друзья, можете присылать свои приветы и послания при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд и нашего телеграм-канала Рекорд. Делайте это прямо сейчас, это все шоу Рекорд Пати, мы двигаемся дальше.

0: микрофон, как говорится. Привет, Стас, еще раз. Очень рада тебя видеть у нас в студии Радио Рекорд.
1: Привет, Санкт-Петербург. Привет, Россия. Все города. Всем привет. Всем салют.
0: Ну, так-то лучше. Стас, ну что, через пару минут ты представишь свой специальный сет. Но сначала хочу немножечко тебя познакомить с нашими слушателями. Ты много раз выступал у нас на Колбасном цехе и, возможно, даже на других фестивалях. Вот расскажи, пожалуйста, какой трек за последнее время чаще всего оказывается в твоих плейлистах?
1: Вопрос сложный, но, ты знаешь, ответ на самом деле легкий. Это мой трек. Мой трек, который находится сейчас на...
0: В ротации,
1: да,
0: в ротации, на Радио Рекорд.
1: Да, прошу прощения, да. В ротации Радио Рекорда, он называется «Drums», и я его ставлю практически на любой вечеринке, потому что он подходит везде. Ну вот, извините, похвастался.
0: Но это классно. Классно, когда можно похвастаться своим творчеством. И еще вот вопрос к тебе. Если бы нужно было бы выбрать только одну площадку для выступления, это огромный фестиваль на десятки тысяч человек или же камерный клуб с максимальным близким контактом с публикой, вот что бы ты выбрал?
1: И то, и другое. Мне нравятся и большие рейвы, и маленькие клубы. Например, вот могу вспомнить очень хорошую вечеринку во Франции, в небольшом городке, в клубе на 120 человек, где буквально люди могли протянуть руку мне, я ее жал. Это была просто фантастическая вечеринка, очень крутая. Тактильная.
0: Друзья, ну сегодня у нас вечеринка максимально танцевальная, максимально позитивная, ведь диджей Sonic Mine у нас в гостях. Мы начинаем наш живой лайв-сет, оставайтесь вместе с нами. Ну а мы пожелаем Стасу сегодня классного выступления. И, конечно, давайте, друзья, ручки выше, делаем громче прямо сейчас. Мы продолжаем!

привет, друзья! Меня зовут Виолетта, и сегодня у нас в гостях диджей Sonic Mind. Мы продолжаем зажигать, отрываться, но я лично уже тут вся немножко даже вспотела от таких классных кочевых треков. Давайте переходить к вашим приветам. Вот пишет Ульяна. Всем привет из Великого Новгорода. Honda Водов обняла. Мужа безгранично люблю. Ульяночка, ну очень повезло твоему мужу 100%. Вот пишет Дарья. Большой привет Саше и Наташе. Сейчас вместе едем с музыкального фестиваля домой. Было круто. Рекорд лучше всех. Еще пишет Анна. Всем привет. Рекорд. Спасибо. Хочу передать привет своему брату Коле и мужу Ване. Безгранично их люблю. И еще Виолетта. Добрый вечер. Желаю тебе выйти замуж и сменить фамилию. Мою все постоянно коверкают и называют Юшкиной. Всем добра и прекрасного вечера. Но бывает в жизни, да, совпадение, друзья. Давайте дальше танцевать активно, потому что это все шоу Рекорд Пати. Напомню, вы также можете отправлять ваши приветы при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Мы с диджей Sonic Mind продолжаем вас радовать. Ну и, конечно, делайте громче прямо сейчас.

0: Зовут Виолетта, и прямо сейчас у нас в студии диджей Sonic Mind. Сет продолжается, но буквально пару минут отвлечемся от музыки. Стас, такой вопрос к тебе. Вот были ли у тебя какие-то необычные или, может быть, неожиданные моменты, которые происходили с тобой во время выступления?
1: Ну, я думаю, что за 25 лет вот этих всех движений, диджейских поездок, да, было пару моментов. Один самый такой неожиданный, это когда молодой человек, не девушка, молодой человек так. Залез на стол, он был без трусов, так скажем. Я даже не знал, как реагировать. Подошел человек, его убрал, конечно, но если бы это была девушка, наверное, мне было бы чуть приятнее все-таки. Да. Ну, я не говорю о том, о всяких опозданиях, там, на поезд, на самолет, еще чего-то. Куча всего такого было.
0: Ну, в общем, надеемся, что все-таки в твоей диджейской работе как можно больше приятных моментов происходит, да?
1: Да, конечно, безусловно. Вся жизнь приятная.
0: Друзья, ну а вы напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Быть может, у вас какие-то необычные, неожиданные моменты происходили в работе. Может быть, чем-то приятным или, наоборот, прикольным хотите поделиться вместе с нами. Прочтем ваше сообщение буквально через несколько минут. Сегодня у нас в гостях диджей Sonic Mind. Мы продолжаем отрываться здесь. Это все шоу Рекорд Пати. Двигайся с нами.

0: Майн. Остается буквально 10 минут до завершения сета. Стас, ну, давай пару буквально пожеланий для наших слушателей этим летом. Что мы можем адресовать нашим замечательным людям?
1: Друзья, мы живем в России, поэтому первое, что я хочу сказать, это хорошей, классной погоды.
0: Это нам надо, 100%.
1: Теплой воды, хорошее настроение, но это само придет все. И, конечно же, вот я, например, собираюсь ходить еще и по вечеринкам. И, на самом деле, куда я пойду? Я пойду на ВК-фест.
0: На ВК-фест?
1: Да.
0: Увидимся обязательно,
1: да.
0: Друзья. Если и вы собираетесь на ВК-фест, пишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», сколько нас таких. Мы там со Стасом будем.
1: Обязательно.
0: На вас посмотрим, друг друга увидим.
1: Пожмем
0: поиграем,
1: руки, обнимемся.
0: Потанцуем, да. Обнимемся, но это тоже, да, это мы любим вообще, теплые объятия. Стас, спасибо тебе большое, что сегодня нашел время заглянуть к нам. Было действительно круто, жарко, но я вот повторюсь, да, уже вся в поту, но это приятно.
1: Вам всем тоже огромное спасибо и радиоведущим, и людям, которые здесь всех нас окружают, и, конечно же, вам всем тем, кто сейчас нас слушает. Вам всем хорошего настроения, хорошего лета, увидимся обязательно.
0: Спасибо большое, будем тебя ждать снова в эфире «Главный танцевальный», диджей Sonic Mind еще целых 8 минут с нами, ну а через пару минут, друзья, начнется наша рубрика «Краш-тест». Мы подарим фирменный мерч-пак «Радио Рекорд». Если хотите испытать судьбу, присылайте прямо сейчас заявки в чат нашего мобильного приложения «Радио Рекорд». Возможно, именно вы сегодня окажетесь в эфире «Рекорда». Это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше. We'll be right back.

свою фотографию. Ну и еще двум счастливчикам я позвоню через несколько минут. Для этого отправляйте в наше мобильное приложение «Рекорд» свой телефон и возраст. А кто будет первым, тот и окажется в эфире «Рекорда». Всем желаю удачи. Это все,

Абсолютно сегодня все. Меня зовут Виолетта, и напомню, что сейчас у нас рубрика «Краш-тест», в которой мы соединяем ваши сердца. Напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Переходите туда прямо сейчас, оставляйте пару фактов о себе, рассказывайте, откуда вы, из какого города, сколько вам лет, и не забывайте прикреплять фотографию. А если вы хотите стать счастливым обладателем мерч-пака «Краш-тест» от «Радио Рекорд», прямо сейчас отправляйте еще и номер телефона в наш чат мобильного приложения «Рекорд», и не забывайте подписывать, сколько вам лет. Кому-то из вас сейчас мы позвоним из студии Рекорда и как раз поиграем, чтобы разыграть наш фирменный мерч. Если вы хотите, пожалуйста, жду ваше кодовое слово, игра и плюс номер телефона. Это все шоу Рекорд Пати, и мы соединяем сердца.

0: Краш-тест на рекорде.
1: В эфире рекорда шоу «Рекорд Пати». Это рубрика «Краш-тест». Меня зовут Виолетта. И сейчас у нас на связи два участника. Причем оба они из Москвы. Это Александра, которой 41 год, и Дмитрий, которому 30. Ребят, привет.
2: Привет, привет.
1: Дмитрий, как
3: привет,
1: слышно?
3: Привет,
1: алло,
3: Виолетта.
1: Да, мы уже втроем, Дмитрий, уже в эфире. Смотрите, друзья, мы втроем. Сейчас будет три вопроса, надо будет отвечать быстро и честно. По вашим ответам, наш искусственный интеллект рассчитает совместимость. Ну что, готовы отвечать на вопросы?
2: Готовы, конечно.
1: Итак, вопрос номер один. Домашняя вечеринка или огромный фестиваль?
2: Домашняя вечеринка.
1: Так, Дима, ты что думаешь?
3: Алло, Виолетта, очень плохо слышно.
1: Дим, ну тогда придется послушать. Давай еще раз. Домашняя вечеринка или огромный фестиваль?
3: Огромный фестиваль.
1: Супер. Сначала лайкнуть сторис или же сразу написать сообщение?
2: Сразу сообщение.
1: Дима?
3: Еще раз, второй раз.
1: Сначала лайкнуть сторис или же сразу написать сообщение. Что выберешь?
3: Лайк историю.
1: Ага. Так, после клуба домой спать или же на автопати?
2: На автопати.
1: Угу, ну совпали, молодцы. И давайте последний вопрос. Совместный отпуск через месяц отношений, да или нет?
2: Да.
3: Нет, нет.
1: Ну что ж, я думаю, что сейчас нейросеть выдаст нам какой-то интересный результат. Спасибо вам большое за участие. Ну а впереди у нас, естественно, итоги. Так что, друзья, ожидайте. Ну и Александра, Дмитрий, я вас поздравляю. Вы получаете наш фирменный мерч-пак за ваше участие. Вы огромные молодцы. Ждем результат от нейросети.
0: Краш-тест. Проверка совместимости в прямом эфире.

0: Краш-тест на рекорде.
1: Друзья, вот и возвращаюсь с результатами от нейросети. Участники у нас сегодня Александра и Дмитрий. Итак, что говорит нейросеть? Какой результат? Искра есть, но без спецэффектов не обойдется. Александра любит действовать сразу. Сообщение, совместный отпуск, домашняя атмосфера. Дмитрий предпочитает разгоняться постепенно. Сначала лайк, потом шаг вперед. Зато на автопати они оба едут без раздумий. По темпераменту это уют против фестиваля. На проблизость, быстрые решения, он про эмоции, свободу и пространство. Совпадение у них не стопроцентное, но именно такие пары часто дают самый интересный сюжет. Прогноз от нейросети 7 из 10. Если Александра не будет торопить события, а Дмитрий слишком долго раскачиваться, у этой истории есть шансы перейти из краш-теста в следующий сезон. Ну что, ребята, вы согласны с этим результатом? Что думаете?
2: Хороший результат. Интересные ответы.
1: Ага, то есть сейчас тогда с помощью такого результата можно перейти в наш телеграм-канал. Александра, что думаешь, может, пообщаемся с Дмитрием?
2: Можно, да, почему нет?
1: Я тоже так думаю. Ну что, я желаю вам удачи. Возможно, сегодня у нас будет новая пара. Переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Знакомьтесь и общайтесь. Это все рубрика «Знакомство». Краш-тест в шоу «Рекорд». Пати.
0: Краш-тест. Твоя совместимость под прицелом ИИ. Рекорд реклама.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.

стать новой красивой историей. Спасибо, что провели эту ночь вместе с нами. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Друзья, с вами была я.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913023. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

городе выступит театр одного актера. Весь билет продан.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Dance Weekend.